Шаг за шагом только вид дождя Между домами мой друг и брат играет ноту в них Наша жизнь, так запомним, словно сказочная пыль Виртуальность, реальность везде Если люди скажу, когда будет страшно Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли Одинокий вечер, ночные в углу стоны Кровь по рукам, шаги